Тарапаттуу. Камуудан шулуну пикшу кошига даражы чүлө диярой мая. Регуляр гоше бастигурани. Тетилу, кусозев.